0: Ну что ж, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем.
1: Давайте. О чем?
0: Давайте, например, помечтаем о той жизни, которая будет после нас лет так через 200-300.
1: Ну что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся, быть может, пиджаки, откроют шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудна, полная тайн и счастливая. И через 1000 лет человек все так же будет вздыхать. Ах, тяжко жить! И вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.
0: Как вам сказать? А мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу. И уже меняется на наших глазах. Не то, что через 200-300, наконец, 1000 лет, дело не в сроке, наступит новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы уже не будем, конечно. Но мы живем для нее теперь. Мы работаем, мы страдаем, мы творим ее. И в этом, если хотите, цель нашего бытия и наше счастье.
1: Что?
2: Я ничего. Не знаю сегодня. Целый день смеюсь. С утра.
0: Мне кажется, что самое главное и настоящее я знаю. Крепко знаю. И как бы мне хотелось убедить вас, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать, а счастье – это удел наших далеких потомков. Ну, не я-то хоть... Потомки потомков моих.
1: Не понимаю, работать и даже не мечтать о счастье? Но если я счастлив?
0: Нет.
1: Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну как мне убедить вас? Мы живем нашей настоящей жизнью. Будущее будет жить своей жизнью, точно такой же, как наш. Не хуже и не лучше. Смейтесь. Не только через 200 или 300, а через 1 000 000 лет жизнь останется точно такой же, как была. Она не меняется. Остается постоянной, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела. Или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы. Журавли, например. Летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь. И не знать, зачем и куда они летят. И будут лететь. Какие бы философы ни завели среди них. И пускай философствуют, как хотят. Лишь бы летели,
2: а все-таки. Смысл.
1: Смысл? Вот снег идет. Какой смысл?
2: А мне кажется, человек должен быть верующим. Или, по крайней мере, искать веры. Иначе жизнь его пуста. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего звезды на небе, для чего дети родятся. Или знать, для чего ты живешь, или все пустяки, трынь, трава.

0: Et puisque tu admires Tchekhov, l'écrivain, mais aussi l'homme Tchekhov que tu aurais aimé avoir comme ami, nous allons lire un fragment de la lettre qu'il a écrite à Souvorine, son éditeur et ami, avant son départ pour l'île de Sakhalin, où pendant 3 mois il a recensé les 10 000 bagnards, et comme il l'a écrit dans une autre lettre, il a pris le temps de parler à chacun. Ce voyage, le livre qu'il a écrit à son retour, ont permis à ce que les lois changent, que la vie de ces hommes soit grandement améliorée.
1: Il parle des choses impressionnantes qui sont aujourd'hui très actuelles. Souvorine, 9 марта 1790 года, Москва. 40 мучеников и 10 тысяч жаворонков. Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но вы, вероятно, больше, чем я. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку. Не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже киномовских. Я хочу написать хоть 100-200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата. Читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел, теперь, по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей, и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит. Денег у меня все равно никогда не бывает. Что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25-30 дней, не больше. Все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать вас письмами. Пусть поездка не даст мне все ровно ничего. Но пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2-3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью? И так далее, и так далее. Так-то, государь мой, все это неубедительно, но ведь и вы пишете столь же неубедительно. Например, вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно. Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него 1000 людей и не тратит на него миллионов. После Австралии в прошлом и Каенны, Сахалин – это единственное место, где можно изучить колонизацию из преступников. Им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен. Не дальше, как 25-30 лет назад, наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершили изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно. Мы не знаем, что это за люди, и только сидим в 4 стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален. А то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски. Мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы. Но нам до этого дела нет. Это неинтересно. Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации. В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего. Тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет, Уверяю вас, Сахалин нужен и интересен. И нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками.
0: 9 марта 1890, Москва. Алексей Сергеевич Суворин. Pour ce qui est de Сахалин, nous nous trompons tous les deux. Mais vous, vraisemblablement plus que moi. Je pars... absolument persuadé que mon voyage ne sera une contribution précieuse ni pour la littérature ni pour la science. Me font à cette fin défaut tout à la fois les connaissances, le temps et les prétentions. Je n'ai ni les projets d'un Humboldt ni même ceux d'un Kenan. Je vais écrire ne serait-ce que 100 ou 200 pages afin de rembourser ainsi une toute petite partie de la dette que j'ai envers ma médecine avec laquelle je me comporte, vous le savez, comme un cochon. Peut-être ne serais-je pas capable d'écrire quoi que ce soit. Le voyage n'en perd cependant pas pour moi tout à rond. En lisant, en regardant autour de moi et en écoutant, je découvrirai et apprendrai beaucoup de choses. Je ne suis pas encore parti, mais grâce au livre que, par nécessité, j'ai maintenant lu, j'ai appris bien de choses qu'il conviendrait que chacun sût, sous peine de recevoir 40 coups de fouet, des choses que j'avais l'ignorance de ne pas savoir avant. De plus, le voyage est, je présume, un labeur physique et intellectuel de 6 mois, uninterrompu, ce dont j'ai absolument besoin, vu que je suis cocolle et que je me suis déjà remis à paresser. Il faut se soumettre soi-même à un dressage. Admettons que mon voyage soit une bêtise, un entêtement, une lubie. Mais réfléchissez-y un peu et dites-moi ce que j'ai à perdre si je pars. Du temps, de l'argent, j'endurerai des privations. Mon temps ne vaut rien, l'argent de toute façon je n'en ai jamais. Quant aux privations, je voyagerai en voiture à cheval 25 ou 30 jours au plus. Tout le reste du temps, je le passerai sur le pont d'un bateau ou dans une chambre à vous bombarder sans arrêt de lettres. Admettons que ce voyage ne m'apporte strictement rien. Mais tout de même, se peut-il vraiment que durant tout ce temps, n'advient pas 2 ou 3 jours dont je garderai toute ma vie le souvenir enthousiaste ou amer, etc., etc. Voilà, mon bon monsieur. Tout cela n'est pas convaincant, mais ce que vous m'écrivez ne l'est pas plus. Vous dites par exemple que tout le monde se fiche de Сахалин et qu'elle n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. Est-ce vraiment vrai? Seule une société qui n'y déporte pas des milliers de gens et ne dépense pas pour elle des millions peut trouver Сахалин inutile et sans intérêt. Après l'Australie, jadis et Cayenne, Сахалин est le seul endroit où l'on peut étudier une colonie composée de criminels. Toute l'Europe y voit un intérêt, mais nous, nous n'en avons que faire. Ce sont des Russes pourtant qui, pas plus loin que 25 ou 30 ans en arrière, on accomplit en étudiant Сахалин d'étonnants exploits au nom desquels on peut adorer l'être humain. Or nous, nous n'en avons que faire. Nous ne savons pas qui sont ces gens et nous nous contentons, assis entre 4 murs, de regretter que Dieu ait créé l'homme mauvais. Сахалин est un lieu de souffrance intolérable. Seul l'être humain, qu'il soit libre ou asservi, est capable de souffrance pareille. Ceux qui ont travaillé là ou dans les environs accomplissaient et accomplissent aujourd'hui encore de terribles, de redoutables tâches. Je regrette de n'être pas sentimental. Sinon, je dirais que des lieux tels que Сахалин devraient être des lieux de culte, où nous nous rendrions comme les Turcs vont à la Mecque. Quant aux marins et aux spécialistes de prison, ils devraient avoir pour Сахалин des égards tout particuliers, comme les militaires pour Sébastopol. D'après les livres que j'ai lus et que je lis encore, il est clair que nous avons laissé pourrir en prison des millions de gens. Pourrir pour rien, sans discussion, de manière barbare. Nous avons fait parcourir de dizaines de milliers de verstes dans le froid à des êtres enchaînés, nous les avons contaminés avec la syphilis, les avons corrompus, nous avons multiplié le nombre de criminels, et de tout cela, nous nous sommes déchargés sur des gardiens de prison à la trogne vermeille. Aujourd'hui, toute l'Europe cultivée sait que les coupables ne sont pas les gardiens de prison, mais nous tous. Or nous, nous n'en avons rien à faire, ce n'est pas intéressant.
2: Из Колымского.

глядеть надо мной. Знаю даже, по пьянке билет ты не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. В честь твою зажигал я по